0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Tasters Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Инцидент с активацией противоракетной обороны в приграничной зоне сектора Газа накануне стал следствием ошибки распознавания цели. Официальное разъяснение по поводу субботнего срабатывания батарей «Железный купол» представило армейское командование. В ходе проведенного оперативного разбирательства военные специалисты выяснили, что комплексы ПВО ошибочно идентифицировали как угрозу снаряд, который сами же подразделения ЦАЛЯ выпустили по намеченному объекту в секторе Газа. В пресс-службе армии обороны Израиля подтвердили факт внештатной реакции расчетов перехвата, отметив, что никакой опасности для жителей прилегающих израильских районов данная ситуация не представляла. Трагический инцидент в Натании унес жизнь 20-летнего бойца пограничной полиции. В правоохранительных органах сообщили о гибели сержанта Давида Хойера Амрани, проживавшего в этом же городе. Свою срочную службу в рядах МАГАВ Давид начал в августе 2024 года. Сразу же после окончания курса подготовки боец нес службу в Хевроне в составе подразделения Иудеи Самарии, а примерно 8 месяцев назад привелся в 39-ю роту этого же округа. Командование выразило глубокие соболезнования семье погибшего. Дома у него остались родители и двое братьев, которым уже передали тяжелое известие. Напомню, что прошлым вечером, 5 сентября, в субботу, крупные подразделения полиции Центрального округа выехали в Натанию. Масштабная операция началась сразу после того, как пришло сообщение о неизвестном, который открыл огонь. Дежурившие на месте бойцы и полицейские

полицейские среагировали мгновенно. Позже пришло сообщение о пострадавшем полицейском, которого, как мы сказали выше, спасти не удалось. Итак, следственные органы выясняют все детали вчерашнего инцидента в Натании, унесшего жизнь 20-летнего бойца пограничной полиции Давида Хойера Амрани. Как стало известно нашей редакции, мужчина в гражданской одежде открыл огонь по жилым домам. Конкретные мотивы его действий пока остаются неизвестными. Срочно стянутые к месту вызова крупные силы полиции нейтрализовали нападавшего. Вскоре же пришло сообщение, что полиция нейтрализовала бойца МАГАФ Давида Хойера Амрани. Одной из основной версий произошедшего следователь называет посттравматический синдром. Но в профильном отделе Министерства обороны по работе с ранеными подчеркнули, что Амрани никогда не числился у них на учете и за помощью ведомства не обращался. Смещение правящего режима в Тегеране обозначено в качестве ключевого внешнеполитического приоритета еврейского государства. Об этом заявил Бенямин Нетаньяху в ходе совещания с министром обороны Исраэлем Кацом, начальником генерального штаба Ялем Замиром и высшим армейским командованием. По оценке израильского премьера, руководство Исламской Республики сейчас ослаблено сильнее, чем когда-либо в истории, и ведет отчаянную борьбу за собственное выживание. Нетаньяху выразил твердую уверенность в окончательной способности страны окончательно нейтрализовать эту опасность. Глава правительства подчеркнул, что падение действующей власти в Тегеране остается главной задачей, а ее практическое достижение уже близко, вполне реально и находится в пределах прямой досягаемости. Израильские синоптики предупреждают о скором возвращении тепловых нагрузок практически по всей территории страны. Уже завтра, к понедельнику, 7 сентября, столбики термометров снова поднимутся выше климатической нормы, провоцируя ощутимый рост духоты в большинстве регионов. Во вторник же приток сухого горячего воздуха в горные и внутренние районы страны только обострится. Днем, возможно, до 35 градусов тепла. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максаны и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Экраны по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Экраны по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
2: Не забывайте, экраны покупаем только в Максаны и Хашмаль.

0: Рубрика «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие «Коль Нидре» строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.
7: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Инцидент с активацией противоракетной обороны в приграничной зоне сектора Газа накануне стал следствием ошибки распознавания цели. Официальное разъяснение по поводу субботнего срабатывания батарей «Железный купол» представило армейское командование. В ходе проведенного оперативного разбирательства военные специалисты выяснили, что комплексы ПВО ошибочно идентифицировали как угрозу снаряд, который сами же подразделения ЦАЛЯ выпустили по намеченному объекту в секторе Газа. В пресс-службе армии обороны Израиля подтвердили факт внештатной реакции расчетов перехвата, отметив, что никакой опасности для жителей прилегающих израильских районов данная ситуация не представляла. Трагический инцидент в Натании унес жизнь 20-летнего бойца пограничной полиции. В правоохранительных органах сообщили о гибели сержанта Давида Хойера Амрани, проживавшего в этом же городе. Свою срочную службу в рядах МАГАВ Давид начал в августе 2024 года. Сразу же после окончания курса подготовки боец нес службу в Хевроне в составе подразделения Иудеи Самарии, а примерно 8 месяцев назад привелся в 39-ю роту этого же округа. Командование выразило глубокие соболезнования семье погибшего. Дома у него остались родители и двое братьев, которым уже передали тяжелое известие. Напомню, что прошлым вечером, 5 сентября, в субботу, крупные подразделения полиции Центрального округа выехали в Натанию. Масштабная операция началась сразу после того, как пришло сообщение о неизвестном, который открыл огонь. Дежурившие на месте бойцы и полицейские среагировали мгновенно. Позже пришло сообщение о пострадавшем полицейском, которого, как мы сказали выше, спасти не удалось. Итак, следственные органы выясняют все детали вчерашнего инцидента в Натании, унесшего жизнь 20-летнего бойца пограничной полиции Давида Хойера Амрани. Как стало известно нашей редакции, мужчина в гражданской одежде открыл огонь по жилым домам. Конкретные мотивы его действий пока остаются неизвестными. Срочно стянутые к месту вызова крупные силы полиции нейтрализовали нападавшего.

вскоре же пришло сообщение, что полиция нейтрализовала бойца МАГАФ Давида Хойра Амрани. Одной из основной версий произошедшего следователь называет посттравматический синдром. Но в профильном отделе Министерства обороны по работе с ранеными подчеркнули, что Амрани никогда не числился у них на учете и за помощью ведомства не обращался. Смещение правящего режима в Тегеране обозначено в качестве ключевого внешнеполитического приоритета еврейского государства. Об этом заявил Бенямин Нетаньяху в ходе совещания с министром обороны Исраэлем Кацом, начальником генерального штаба Яэлем Замиром и высшим армейским командованием. По оценке израильского премьера, руководство Исламской Республики сейчас ослаблено сильнее, чем когда-либо в истории, и ведет отчаянную борьбу за собственное выживание. Нетаньяху выразил твердую уверенность в окончательной способности страны окончательно нейтрализовать эту опасность. Глава правительства подчеркнул, что падение действующей власти в Тегеране остается главной задачей, а ее практическое достижение уже близко, вполне реально и находится в пределах прямой досягаемости. Израильские синоптики предупреждают о скором возвращении тепловых нагрузок практически по всей территории страны. Уже завтра, к понедельнику, 7 сентября, столбики термометров снова поднимутся выше климатической нормы, провоцируя ощутимый рост духоты в большинстве регионов. Во вторник же приток сухого горячего воздуха в горные и внутренние районы страны только обострится. Днем, возможно, до 35 градусов тепла. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В древности для семьи из Галилеи Суккот начинался за несколько дней до праздника. До Иерусалима шли пешком, с детьми, запасом еды и животным для храмовой жертвы. Пришедшие издалека могли купить его уже в городе. Трижды в год на Песах, Шавуот и Суккот евреи совершали Алью-Ле-Регель, поднимались в Иерусалим и приходили в храм. Последний участок их пути сегодня известен благодаря археологическим раскопкам. От бассейна Шилоах к Храмовой горе вела мощенная улица длиной около 600 метров и шириной 8 метров. Ее ступени чередовались – короткая, затем длинная. Такое устройство заставляло идти размеренно. Перед входом в храм паломники совершали омовение в одной из многочисленных микв. Во время Суккота вода из бассейна Шилоах проходила тот же путь. Каждое утро ее приносили в храм для возлияния на алтарь. По ночам во дворах зажигали огромные светильники, играли музыканты, люди пели и танцевали. В Мишне сказано: «Тот, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости в своей жизни». Городу предстояло еще и разместить всех приезжих. Согласно раввинским источникам, жители не брали из паломников плату за ночлег и порой уступали им собственные комнаты. В благодарность гости оставляли хозяевам шкуры жертвенных животных. Паломничество соединяло общины, которые весь год жили далеко друг от друга. На подъеме к храму рядом оказывались земледелец из Галилеи, ремесленник из Иудеи и торговец из Александрии. Трижды в год еврейский народ собирался в одном месте и становился видимым самому себе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CO.IL.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM «Новости Израиля». Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля завершила установление контроля над стратегической зоной безопасности в Южном Ливане, взяв под контроль хребет Али-Тахер. До настоящего момента детали операции находились под строгой военной цензурой ради безопасности личного состава. Данный рубеж является последним укрепленным форпостом, прикрывавшим район Набатии. Как подчеркнул министр обороны Израиля Исраэль Кац, армия обороны Израиля приступает к нейтрализации туннелей и тактическому закреплению на высотах. Руководство страны во главе с премьер-министром Израиля занимает бескомпромиссную позицию. Израильские подразделения не покинут зону безопасности на юге Ливана до тех пор, пока руководство Исламской Республики и подконтрольные им силы не будут полностью разоружены, а прямая угроза жителям севера окончательно ликвидирована. Беспрецедентная охота за источниками утечек развернулась в высшем военном руководстве США. Следователи проверили на детекторе лжи порядка 50 офицеров и гражданских специалистов Объединенного штаба американских вооруженных сил. Допросы были нацелены на выявление лиц, передававших СМИ секретные сведения об истощении запасов критически важных боеприпасов в ходе противостояния с иранской стороной. Масштаб проверок стал исключительным событием для ключевого органа Пентагона, штат которого насчитывает от 1,5 до 2 тысяч сотрудников. Именно эта структура отвечает за координацию глобальных военных планов, стратегию и боевые операции с командующими по всему миру. Американские власти пошли на столь жесткие шаги, стремясь не только вычислить информаторов, но и предотвратить дальнейшую передачу секретных сведений репортерам о реальном положении дел на военных складах США. Теперь официально. Депутат Кнессета Тали Готлиб официально присоединилась к партии Оцма Иудит, получив вторую строчку в предвыборном списке на выборах в Кнессет 26-го созыва. Об этом на совместной пресс-конференции объявил лидер движения Итамар Бен-Гвир. Разрыв Готлиб с Ликудом Бенимина Нетаньягу стал закономерным итогом затяжного противостояния с партийным руководством и самим Бенимином Нетаньягу. Из-за постоянных публичных демаршей, острой критики, коалиционной линии и дисциплинарных взысканий, ее перспективы на праймерис сошли на нет. Потеряв шансы на реальное место в правящей партии, депутат предпочла гарантированный статус ключевого игрока в команде Итамара Бен-Гвира. При этом парламентарию удалось полностью обойти юридические ограничения статуса перебежчицы, которые по закону лишили бы ее права баллотироваться от уже представленных в Кнессете фракций. По условиям достигнутого компромисса руководство Ликуда согласилось официально не объявлять

Готлиб отколовшимся депутатом. Взамен же она взяла на себя строгое обязательство сохранять коалиционную дисциплину и голосовать вместе с правящей фракцией вплоть до конца каденции текущего состава Кнессета. Контуры объединенного списка оппозиции окончательно сформированы перед парламентскими выборами 27 октября. Политический блок «Баяхат» под руководством бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и партия «Еш Атид» лидер оппозиции Яира Лапида согласовали распределение ключевых позиций. По условиям договоренности партийцам Лапида достались 4 места в первой десятке и около половины мест в верхних 15 строчках общего списка. Заметный акцент сделан и на гендерном балансе. Женщины получили почти половину отведенных фракций квот. При этом утверждение списка вызвало серьезную внутреннюю перестановку. Сразу 5 действующих парламентариев от Еш Атид добровольно отказались от участия в предвыборной гонке на фоне падения электоральных рейтингов, решив сохранить членство в движении и сосредоточившись на помощи предвыборному штабу. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

я трогаю на красную. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц

0: каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
1: We'll be right back.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле 1 сентября не называется Днем Знаний. Здесь нет единого ритуала с линейками, белыми бантами и букетами для учителей. И все же утром этого дня одновременно открываются десятки тысяч детских садов и школ. По последним опубликованным данным, в израильской системе образования учатся около 2 600 000 детей. Более 500 000 ходят в детские сады. Их принимают примерно 21 600 садов и 5 800 школ. Студентов среди них нет. Университет

0: Это и колледжи живут по другому календарю и начинают учебный год после праздников Тишрей, обычно в октябре. А школьное 1 сентября однажды попытались отменить. Министр образования Гидон Саар называл его мифологической датой, которую Израиль заимствовал у других стран. В 2012 году каникулы сократили, и дети вернулись за парты 27 августа. 5 отнятых у лета дней не исчезли. Их добавили к каникулам в течение учебного года. Эксперимент продолжался 2 года. Затем специальная комиссия решила, что перенос не достиг своей цели, и министр образования Шай Пирон вернул начало занятий на 1 сентября. Эта дата не записана в еврейском календаре и не считается государственным праздником. Но, попробовав от нее отказаться, Израиль обнаружил, у школьного года тоже есть своя традиция.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.

0: кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, три прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля завершила установление контроля над стратегической зоной безопасности в Южном Ливане, взяв под контроль хребет Али-Тахер. До настоящего момента детали операции находились под строгой военной цензурой ради безопасности личного состава. Данный рубеж является последним укрепленным форпостом, прикрывавшим район Набатии. Как подчеркнул министр обороны Израиля Исраэль Кац, армия обороны Израиля приступает к нейтрализации туннелей и тактическому закреплению на высотах. Руководство страны во главе с премьер-министром Израиля занимает бескомпромиссную позицию. Израильские подразделения не покинут зону безопасности на юге Ливана до тех пор, пока руководство Исламской Республики и подконтрольные им силы не будут полностью разоружены, а прямая угроза жителям севера окончательно ликвидирована. Беспрецедентная охота за источниками утечек развернулась в высшем военном руководстве США. Следователи проверили на детекторе лжи порядка 50 офицеров и гражданских специалистов Объединенного штаба американских вооруженных сил. Допросы были нацелены на выявление лиц, передававших СМИ секретные сведения об истощении запасов критически важных боеприпасов в ходе противостояния с иранской стороной. Масштаб проверок стал исключительным событием для ключевого органа Пентагона, штат которого насчитывает от 1,5 до 2 тысяч сотрудников. Именно эта структура отвечает за координацию глобальных военных планов, стратегию и боевые операции с командующими по всему миру. Американские власти пошли на столь жесткие шаги, стремясь не только вычислить информаторов, но и предотвратить дальнейшую передачу секретных сведений репортерам о реальном положении дел на военных складах США. Теперь официально. Депутат Кнессета Тали Готлиб официально присоединилась к партии Оцма Иудит, получив вторую строчку в предвыборном списке на выборах в Кнессет 26-го созыва. Об этом на совместной пресс-конференции объявил лидер движения Итамар Бен-Гвир. Разрыв Готлиб с Ликудом Бенимина Нетаньягу стал закономерным итогом затяжного противостояния с партийным руководством и самим Бенимином Нетаньягу. Из-за постоянных публичных демаршей, острой критики, коалиционной линии и дисциплинарных взысканий, ее перспективы на праймерис сошли на нет. Потеряв шансы на реальное место в правящей партии, депутат предпочла гарантированный статус ключевого игрока в команде Итамара Бен-Гвира. При этом парламентарию удалось полностью обойти юридические ограничения статуса перебежчицы, которые по закону лишили бы ее права баллотироваться от уже представленных в Кнессете фракций. По условиям достигнутого компромисса руководство Ликуда согласилось официально не объявлять Готлиб отколовшимся депутатом. Взамен же она взяла на себя строгое обязательство сохранять коалиционную дисциплину и голосовать вместе с правящей фракцией вплоть до конца каденции текущего состава Кнессета. Контуры объединенного списка оппозиции окончательно сформированы перед парламентскими выборами 27 октября. Политический блок «Баяхат» под руководством бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и партия «Еш Атид» лидер оппозиции Яир Лапида согласовали распределение ключевых позиций. По условиям договоренности партийцам Лапида достались 4 места в первой десятке и около половины мест в верхних 15.

15 строчках общего списка. Заметный акцент сделан и на гендерном балансе. Женщины получили почти половину отведенных фракций квот. При этом утверждение списка вызвало серьезную внутреннюю перестановку. Сразу 5 действующих парламентариев от Еш Атид добровольно отказались от участия в предвыборной гонке на фоне падения электоральных рейтингов, решив сохранить членство в движении и сосредоточившись на помощи предвыборному штабу. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

бессильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. С наступлением Рош-Ашана на еврейском календаре появится новый номер – 5787. Произойдет это 1-го Тишрея, месяца, который Тора называет седьмым. На первый взгляд, арифметика странная. Новый год начинается вовсе не с первого месяца. Первым в Торе считается Нисан. В книге «Исход» о нем сказано: «Месяц этот да будет у вас началом месяцев». В Нисане евреи вышли из Египта, и с него начинается годовой круг праздников. Если считать от Нисана, Тишрей действительно будет седьмым. Первое Тишрея Тора не называет Новым годом. Это день отдыха, священного собрания и трубного звука – Йом-Труа. Название Рош-Ашана и значение начала года закрепились за этой датой позднее. Мишна, составленная около 2000 лет назад, уже разделяет функции Нисана и Тишрея. 1-го Нисана начинается новый отсчет царских лет и годовой круг праздников. 1-е Тишрея отделяло один календарный год от другого при отчете субботних и юбилейных циклов, а также сроков, связанных с земледелием. Нисан остался первым месяцем, но номер года стал меняться осенью. Даже привычный отчет от сотворения мира появился значительно позже. Система летоисчисления, по которой наступает 5787 год, распространилась в еврейских общинах лишь в средние века. Получается, что у еврейского календаря две точки начала. Нисан ведет счет месяцем от исхода из Египта, а Тишрей меняет номер года от сотворения мира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Концепция израильского военного присутствия на северных рубежах страны меняет свою конфигурацию. Структуры безопасности обсуждают оперативный переход к так называемой «серой линии». Новая модель предполагает создание обновленной полосы безопасности всего в 3-4 километрах от границы Израиля, где непосредственно на территории Ливана разместятся передовые опорные пункты для эффективной защиты приграничных поселений и сдерживания активности иранских прокси. Армейские подразделения покинут наиболее глубокие позиции, включая секторы севернее реки Литани и район Бофор, что стало осуществимо после ликвидации подземных туннелей на хребте Али-Тахер. План поэтапного сокращения присутствия армии обороны Израиля в предстоящие месяцы пока не утвержден высшим политическим руководством страны. Главный же открытый вопрос – это передача оставляемых районов под прямую ответственность регулярной ливанской армии и учет результатов продолжающихся межгосударственных переговоров между странами. Обвинение в подстрекательстве к терроризму официально предъявлено преподавателю Тель-Авивского университета доктору Йоланде Явор. Материалы передаются в суд с условием проведения предварительных слушаний. Напомню, что поводом послужили ноябрьские публикации в социальных сетях, в которых усмотрели призывы к нападениям, требованиям поднять настоящее восстание и резкие выпады в адрес премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Защита активистки категорически отвергает обоснованность обвинений. Адвокаты Явор заявили, что правоохранители форсировали разбирательство под прямым политическим давлением и что за столь поспешными действиями стоят исключительно политические мотивы. Скандалом с утилизацией посуды обернулся протест против субботних ограничений в родильном отделении больницы Ихилов. Общественный активист Нуар Наркис обнародовал скриншот переписки с семьей одной из рожениц, где открыто заявлялось о решении принести свинину и выложить ее прямо в кошерные тарелки клиники в ответ на отключение автоматизированных аппаратов по выдаче еды в шаббат. В сообщении было написано, цитирую, «И еще одно. В родильном отделении по субботам отключают автоматы с едой для рожениц, так что мы принесли им бекон в их кошерную посуду». Конец цитаты. Публикация вызвала жесткую реакцию руководства медицинского центра, отправившего скомпрометированную утварь в мусорные баки. В администрации больницы полностью отвергли обвинения в том, что молодых матерей морят голодом, уточнив, что терминалы самообслуживания отключены временно в рамках пилотного проекта до поиска решения работы в шаббат, в то время как стандартное питание регулярно раздается персоналом. Врачи призывают пациентов воздержаться от провокаций и сохранять взаимное уважение. Вниманию жителей центра и юга страны. Правоохранительные органы ведут срочные поиски пропавшей девушки и обращаются за содействием к общественности. Речь идет о 24-летней жительнице Ашкелона Дарье Сириковой. Связь с ней прервалась со 2 сентября, когда ее в последний раз видели на железнодорожной станции в Ашкелоне при посадке в поезд, следовавший в направлении Тель-Авива. Приметы пропавшей: рост 1 метр 64 сантиметра, черные волосы, глаза голубые. Была одета в черную футболку и бежевые шорты. Все, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения Дарьи или видел ее в пути, полиция призывает незамедлительно сообщить по экстренному номеру 100, либо же в полицейский участок Ашкелона по телефону 08-677-1440. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос – что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН – Управление военной разведки ЦААЛя. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно – молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации. Но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю ОМАН пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день? Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Концепция израильского военного присутствия на северных рубежах страны меняет свою конфигурацию. Структуры безопасности обсуждают оперативный переход к так называемой «серой линии». Новая модель предполагает создание обновленной полосы безопасности всего в 3-4 километрах от границы Израиля, где непосредственно на территории Ливана разместятся передовые опорные пункты для эффективной защиты приграничных поселений и сдерживания активности иранских прокси. Армейские подразделения покинут наиболее глубокие позиции, включая секторы севернее реки Литани и район Бофор, что стало осуществимо после ликвидации подземных туннелей на хребте Али-Тахер. План поэтапного сокращения присутствия армии обороны Израиля в предстоящие месяцы пока не утвержден высшим политическим руководством страны. Главный же открытый вопрос – это передача оставляемых районов под прямую ответственность регулярной ливанской армии и учет результатов продолжающихся межгосударственных переговоров между странами. Обвинение в подстрекательстве к терроризму официально предъявлено преподавателю Тель-Авивского университета доктору Йоланде Явор. Материалы передаются в суд с условием проведения предварительных слушаний. Напомню, что поводом послужили ноябрьские публикации в социальных сетях, в которых усмотрели призывы к нападениям, требованиям поднять настоящее восстание и резкие выпады в адрес премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Защита активистки категорически отвергает обоснованность обвинений. Адвокаты Явор заявили, что правоохранители форсировали разбирательство под прямым политическим давлением и что за столь поспешными действиями стоят исключительно политические мотивы. Скандалом с утилизацией посуды обернулся протест против субботних ограничений в родильном отделении больницы Ихилов. Общественный активист Нуар Наркис обнародовал скриншот переписки с семьей одной из рожениц, где открыто заявлялось о решении принести свинину и выложить ее прямо в кошерные тарелки клиники в ответ на отключение автоматизированных аппаратов по выдаче еды в шаббат. В сообщении было написано, цитирую, «И еще одно. В родильном отделении по субботам отключают автоматы с едой для рожениц, так что мы принесли им бекон в их кошерную посуду». Конец цитаты. Публикация вызвала жесткую реакцию руководства медицинского центра, отправившего скомпрометированную утварь в мусорные баки. В администрации больницы полностью отвергли обвинения в том, что молодых матерей морят голодом, уточнив, что терминалы самообслуживания отключены временно в рамках пилотного проекта до поиска решения работы в шаббат, в то время как стандартное питание регулярно раздается персоналом. Врачи призывают пациентов воздержаться от провокации и сохранять взаимное уважение. Вниманию жителей центра и юга страны. Правоохранительные органы ведут срочные поиски пропавшей девушки и обращаются за содействием к общественности. Речь идет о 24-летней жительнице Ашкелона Дарье Сириковой. Связь с ней прервалась со 2 сентября, когда ее в последний раз видели на железнодорожной станции в Ашкелоне при посадке в поезд, следовавший в направлении Тель-Авива. Приметы пропавшей: рост 1 метр 64 сантиметра, черные волосы, глаза голубые. Была одета в черную футболку и бежевые шорты. Все, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения Дарьи или видел ее в пути, полиция призывает незамедлительно сообщить по экстренному номеру 100, либо же в полицейский участок Ашкелона по телефону 08-677-1440. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Холодильники по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В стране, где компьютерные программы создают гигабайты текста за несколько секунд, свиток Торы по-прежнему нельзя напечатать. Все 304 805 букв должен написать человек, одну за другой. Клавиши Backspace у него нет. Эту работу выполняет Софер Стам, специально обученный писец. Он затачивает перо, макает его в черные чернила и пишет на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного. Перед началом работы на пергамент наносят тонкие линии. Каждую букву выводят по строгим правилам, соблюдая ее форму и расстояние до соседних. Огласовок и знаков препинания в свитке нет. Софер не пишет по памяти. Перед ним лежит проверенный образец. Одна пропущенная или лишняя буква может сделать весь свиток непригодным для чтения в синагоге. Ошибкой считается и буква, которая потеряла форму или соприкоснулась с соседней. Некоторые исправления допускаются, но цена невнимательности все равно высока. Работа продолжается много месяцев, иногда больше года. Готовые листы, их бывает от 62 до 84, сшивают жилами и прикрепляют к деревянным рукоятям. Они называются «Эцхаим» – «Дерево жизни». Затем свиток проверяют специалисты. Сегодня им помогает компьютер. Программа находит пропущенные, лишние или перепутанные буквы. Но решить, кошерен ли свиток, может только человек. Последние буквы нередко дописывают во время торжественной церемонии. Почетные гости садятся рядом с Софером и берутся за перо вместе с ним. Затем свиток с музыкой и танцами несут в синагогу. Компьютер способен найти ошибку. Но свиток Торы создает человеческая рука, потому что в тексте из 304 805 букв ни одна не может быть написана примерно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.co.il.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Отработка внезапных кризисных ситуаций на сирийской границе легла в основу масштабных маневров, которые успешно завершила 210-я дивизия армии обороны Израиля. В ходе комплексных учений на голландских высотах военные смоделировали десятки сложнейших сценариев, включая эвакуацию пострадавших с поля боя, координацию огня и работу сил специального назначения. Ключевой частью тренировок стал

внедрение уроков войны и опыта 7 октября с упором на немедленное развертывание дежурных подразделений и четкую цепочку боевого командования. Бок о бок с армейскими частями задачи выполнили силы командования тыла, экстренной службы и главы местных муниципалитетов, укрепляя межведомственную координацию для надежной защиты северного рубежа страны. Любая попытка прямой агрессии снимет с Израиля все существующие ограничения и повлечет за собой сокрушительный ответ. Об этом предупредил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время предпраздничной встречи с коллективом оборонного ведомства. По его словам, в случае нападения целями ударов станут ключевые военные и гражданские объекты, включая всю энергетическую инфраструктуру, что буквально погрузит противника в тьму и каменный век. Глава министерства подчеркнул, что руководство Исламской Республики прекрасно осознает мощь израильского вооружения после разрушения ядерной программы и стратегических потерь. Однако тяжелейшее экономическое давление и страх внутреннего восстания способны подтолкнуть иранскую сторону, по словам Каца, к шагам отчаяния. Цаль полностью готов к любому сценарию как в обороне, так и в наступлении, говорится в заявлении Израиля Каца. Масштабный удар по криминальным структурам на севере страны нанесли минувшей ночью крупные силы прибрежного округа полиции. В районе Кирьят-Ата и прилегающих поселков оперативники взяли штурмом опорные пункты преступных элементов, конфисковав боеприпасы и демонтировав десятки незаконно установленных уличных камер наблюдения. Рейд также сопровождался мерами экономического давления совместно с налоговым управлением, Министерством экономики и Хеврат Хашмаль. Инспекторы обесточили нелегально подключенные объекты, включая автостоянку, и инициировали расследование по фактам налоговых махинаций и взвинчивания цен. Параллельно силовики задержали фигурантов имущественных преступлений, нелегальных рабочих вместе с их нанимателем, а на трассах сняли с движения неисправные автомобили и выписали десятки протоколов водителям, в том числе за вождение под воздействием алкоголя. Воздушный мост между Израилем и Соединенными Штатами готовится к масштабному расширению. Уже на следующей неделе прямое авиасообщение с аэропортом Бен-Гурион возобновляют крупнейшие американские перевозчики United Airlines и Delta. Регулярные рейсы заокеанских гигантов Тель-Авив были полностью заморожены на протяжении нескольких месяцев из-за эскалации военного противостояния с иранской стороной. Возвращение ключевых игроков на взлетные полосы Израиля призвано существенно разгрузить самое востребованное трансатлантическое направление, усилить рыночную конкуренцию и сбить острый дефицит билетов в канун осенних праздников. Полноценный перезапуск полетов американской гражданской авиации станет долгожданным шагом к поэтапной нормализации международного трафика, если оперативная обстановка в небе региона сохранит стабильность. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. За несколько дней до Суккота на израильских балконах начинается перестановка. Сушилки, велосипеды и цветочные горшки убирают в сторону. На их месте появляются складные стенки, бамбуковый схах, стол, стулья и коробка с прошлогодними украшениями. Балкон на неделю превращается в праздничную столовую. Для тех, кто строго соблюдает Аллаху, важно, чтобы над Суккой находилось открытое небо. Поэтому в некоторых домах предусмотрены специальные мирпасот Сукка. Балконы или их части, над которыми нет другой конструкции. Но в большинстве домов балконы расположены один над другим, и это не мешает семьям устанавливать сукки и отмечать праздник так, как у них принято. Во многих светских семьях Суккот прежде всего детский праздник. Дети делают бумажные цепочки, развешивают рисунки и гирлянды, приносят подушки, матрасы и спальные мешки. Сукка становится палаткой, только установленной не в лесу, а в двух шагах от кухни. В ней едят, принимают друзей, играют, а иногда остаются спать на всю ночь. Если балкона нет или на нем слишком тесно, сукку ставят во дворе, на общей лужайке, крыше или частной парковке. Поскольку это временная конструкция, разрешение на строительство не требуется. Главное не мешать соседям и после праздника все разобрать и убрать. У этой традиции есть неожиданная параллель с Йом-Кипуром. Пустые дороги никто не предусматривал для игр, но дети превратили их в пространство для велосипедов, роликов и самокатов. Также они освоили и сукку, превратив временное жилище в домашний лагерь. У израильских детей появился собственный осенний календарь. В Йом-Кипур им достаются дороги, а в Суккот еще одна комната, похожая на палатку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Отработка внезапных кризисных ситуаций на сирийской границе легла в основу масштабных маневров, которые успешно завершила 210-я дивизия армии обороны Израиля. В ходе комплексных учений на голландских высотах военные смоделировали десятки сложнейших сценариев, включая эвакуацию пострадавших с поля боя, координацию огня и работу сил специального назначения. Ключевой частью тренировок стало внедрение уроков войны и опыта 7 октября с упором на немедленное развертывание дежурных подразделений и четкую цепочку боевого командования. Бок о бок с армейскими частями задачи выполнили силы командования тыла, экстренные службы и главы местных муниципалитетов, укрепляя межведомственную координацию для надежной защиты северного рубежа страны. Любая попытка прямой агрессии снимет с Израиля все существующие ограничения и повлечет за собой сокрушительный ответ. Об этом предупредил министр

обороны Израиля Исраэль Кац во время предпраздничной встречи с коллективом оборонного ведомства. По его словам, в случае нападения целями ударов станут ключевые военные и гражданские объекты, включая всю энергетическую инфраструктуру, что буквально погрузит противника в тьму и каменный век. Глава министерства подчеркнул, что руководство Исламской Республики прекрасно осознает мощь израильского вооружения после разрушения ядерной программы и стратегических потерь. Однако тяжелейшее экономическое давление и страх внутреннего восстания способны подтолкнуть иранскую сторону, по словам Каца, к шагам отчаяния. Цаль полностью готов к любому сценарию как в обороне, так и в наступлении, говорится в заявлении Израиля Каца. Масштабный удар по криминальным структурам на севере страны нанесли минувшей ночью крупные силы прибрежного округа полиции. В районе Кирьят-Ата и прилегающих поселков оперативники взяли штурмом опорные пункты преступных элементов, конфисковав боеприпасы и демонтировав десятки незаконно установленных уличных камер наблюдения. Рейд также сопровождался мерами экономического давления совместно с налоговым управлением, Министерством экономики и Хеврат Хашмаль. Инспекторы обесточили нелегально подключенные объекты, включая автостоянку, и инициировали расследование по фактам налоговых махинаций и взвинчивания цен. Параллельно силовики задержали фигурантов имущественных преступлений, нелегальных рабочих вместе с их нанимателем, а на трассах сняли с движения неисправные автомобили и выписали десятки протоколов водителям, в том числе за вождение под воздействием алкоголя. Воздушный мост между Израилем и Соединенными Штатами готовится к масштабному расширению. Уже на следующей неделе прямое авиасообщение с аэропортом Бен-Гурион возобновляют крупнейшие американские перевозчики United Airlines и Delta. Регулярные рейсы заокеанских гигантов в Тель-Авив были полностью заморожены на протяжении нескольких месяцев из-за эскалации военного противостояния с иранской стороной. Возвращение ключевых игроков на взлетные полосы Израиля призвано существенно разгрузить самое востребованное трансатлантическое направление, усилить рыночную конкуренцию и сбить острый дефицит билетов в канун осенних праздников. Полноценный перезапуск полетов американской гражданской авиации станет долгожданным шагом к поэтапной нормализации международного трафика, если оперативная обстановка в небе региона сохранит стабильность. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, воскресенье 6 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Thank you.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Тора называет Израиль страной, текущей молоком и медом. Казалось бы, все очевидно. Речь идет о пчелах, сотах и золотистом меде. Однако в Торе это слово могло обозначать совсем другой продукт. На иврите мед – дваш. В древности так называли не только пчелиный мед, но и густой сладкий сироп из плодов. В книге «Второзаконие» перечислены 7 видов, которыми славится земля Израиля. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и мед. Финики в списке не названы, поэтому еврейская традиция считает, что под медом здесь подразумевается финиковый сироп, предшественник современного силана. Но пчелиный мед в Танахе тоже встречается. Самсон находит пчелиный рой и соты в туши убитого льва. А Йонатан, сын царя Саула, во время военного похода окунает посох в дикий мед. Подтверждение существования развитого пчеловодства нашли в Тель-Рехове, недалеко от Бейт-Шана. Археологи раскопали около 30 цилиндрических ульев из необожженной глины. Пасека работала примерно 3000 лет назад и могла насчитывать от 100 до 200 ульев. За год здесь получали от 300 до 500 килограммов меда. В древних сотах сохранились части пчел. Исследование показало, что они происходили из Анатолии. Более спокойных и удобных для разведения пчел, вероятно, доставляли за сотни километров. За словом «дваш» скрывались две разные сладости. Когда Танах рассказывает о плодородии земли, речь, скорее всего, идет о финиках. Когда описывает соты – о настоящем пчелином меде. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Так

0: и скажите «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: чем Махсане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Махсане и Хашмаль.
2: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома. Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL.

0: Праздничная распродажа в Максаны и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максаны и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и настроение.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла гроб. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два Йом-Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на «до» и «после». С 1973 года Йом-Кипур стал здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бейт-Ашите поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитане Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бейт-Ашиты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнить ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бейт-Ашиты и участника ансамбля «Гиватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел «Унитане Токев» перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики.

и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте. Выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Двое детей могут жить на соседних улицах, быть гражданами одной страны и учиться в почти не пересекающихся мирах. Израильская система образования делится на четыре больших сектора – государственный светский, государственно-религиозный, ультраортодоксальный и арабоязычный. Формально большинство из них подчиняется одному министерству. Но языки преподавания, программы, календарь и представление о том, что должен знать выпускник, заметно различаются. Такое разделение появилось еще до создания государства. Школами управляли политические и религиозные движения – общие сионисты, рабочие партии, религиозные мизрахи и Агудат Исраэль. Каждая воспитывала собственную версию будущего гражданина. В 1953 году Кнессет принял закон о государственном образовании. Партийные школы упразднили, но единой системы не возникло. Закон закрепил светское и религиозное направление. Ультраортодоксальные учебные заведения сохранили значительную самостоятельность, а школы с преподаванием на арабском языке образовали отдельный сектор. Сегодня из примерно 2 600 000 израильских детей около 580 000 учатся в ультраортодоксальных учреждениях и почти столько же в арабской системе. В одной школе больше времени отводится общим дисциплинам, в другой – религиозным текстам. Где-то мальчики и девочки учатся отдельно, где-то преподавание ведется на арабском, а иврит изучают как второй язык. После школы эти миры все же встречаются в университете, на работе и в общей повседневной жизни. Там программа уже не составляет Министерство образования. Жизнь сама расставляет акценты, задает новые вопросы и становится еще одним университетом без единого расписания и выпускного экзамена. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
1: We'll be right back.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Главная заповедь Рош ха-Шана сформулирована необычно. Человек должен услышать звук шофара. Но прежде чем этот звук появится, обычный рог проходит долгий путь. Чаще всего шофар делают из рога барана в память о жертвоприношении Ицхака, когда вместо него Авраам принес в жертву барана. У йеменских евреев распространен длинный спиральный шофар из рога антилопы куду. Коровий рог Мишна использовать запрещает. Позднее этот запрет стали связывать и с воспоминанием о золотом тельце. Рог не представляет собой готовую полую трубу. Под твердой внешней оболочкой находится костная сердцевина. Ее извлекают, затем срезают узкий конец и осторожно просверливают его до естественной полости. Рог нагревают, чтобы выпрямить участок возле будущего отверстия для губ, после чего очищают и шлифуют. К шофару нельзя присоединять мундштук или другие детали. Трещина, отверстие или ремонт, изменивший звук, могут сделать его непригодным. Шофар звучит только благодаря воздуху и вибрации губ исполнителя. У каждого рога свой тембр, и заранее предсказать его невозможно. Тора называет Рош ха-Шана днем Труа, но не объясняет, как должна звучать эта Труа. К эпохе Талмуда единого ответа уже не было. Это три протяжных, прерывистых вздоха или череда коротких рыданий. Раби Абаху, живший в Кесарии, распорядился исполнять все варианты. Так появились три знакомых сигнала – длинная ткия, три прерывистых звука шварим и не менее 9 коротких звуков труа. Обычай довел их общее число за праздничную службу до 100. В звуках шофара сохранились и древняя заповедь, и память о том, что ее первоначальное звучание однажды было утрачено. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Холодильники по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: heart.
1: Праздничная распродажа в Максаны и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
2: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максаны и Хашмаль.
7: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.